0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: звони, не пиши. Позвони, напиши, намек, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Баранович FM.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: востребованным профессиям.
1: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
2: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
1: Находиться в дороге мне по душе.
0: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в Минск обсудили в правительстве Беларуси. В Белпочте рассказали о режиме работы отделений связи 2 и 3 июля. Об этом и другом подробнее. Подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в Минск обсудили в правительстве, передает Белта. Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли центральноазиатской страны Лазизом Кудратовым. В рамках переговоров стороны сверили наработанные позиции, которые сформированы в посольстве нашей республики в Ташкенте. Как сообщалось ранее, Шавкат Мирзиёев посетит белорусскую столицу 8 и 9 июля. Количество сестер Хатыни может увеличиться еще на 2 в текущем году. Об этом рассказал представитель Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа в период Великой Отечественной войны Валерий Толкачев. По его словам, в 2026-м завершаются работы по установлению сожженных оккупантами населенных пунктов. На сегодня известно о 290 таких деревнях. Кроме того, доподлинно установлено, что на территории БССР проведено не менее 187 крупных карательных операций. Ранее считалось, что их 140. А также было расположено 580 лагерей смерти. Самый крупный в Советском Союзе – Тростенец, где уничтожено более 540 тысяч человек. Как заявил Валерий Толкачев, итоговая цифра жертв, корректируемая благодаря поисковым мероприятиям, составляет около 3 миллионов. Это мирное население и военнопленные. В преддверии Дня независимости Республики Беларусь в стране стартует традиционная акция «Подары немауляти вышиванку». Торжественное чествование состоится и в Барановичах. Как рассказал первый секретарь горкома БРСМ Никита Машей, в роддоме поздравят малышей, появившихся на свет в один из самых важных государственных праздников. Активисты вручат мамам цветы и распашонки с национальным колоритом. Считается, что новорожденные, получившие такие обереги, будут расти здоровыми, сильными, крепкими и находиться под надежной защитой. Орнамент, украшающий детскую одежду, это не просто декоративный элемент, а уникальный самобытный символ и своеобразный культурный код нации, подчеркнул молодежный лидер. Обладание таким сувениром – повод для гордости каждой семьи. Продолжаем выпуск. В связи с празднованием Дня независимости Республики Беларусь в Белпочте предупредили об изменениях режима работы почтовых отделений в первые дни июля. На предприятии проинформировали. 2 июля городские и сельские отделения связи работают по установленному режиму. 3 июля будут функционировать только некоторые объекты. Это 15 отделений в столице и всех областях, кроме Минской. В Барановичах отделение почтовой связи номер 9 по адресу Советская, 81, будет открыто с 10 до 14 часов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Иголенька ждет тебя.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Реклама.
1: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность. Тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретимся.

часы одолжила неделям, у них не бывает возврата, еле. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. В Беларуси завершается формирование правовой базы для функционирования криптобанков. Концерт, парк интерактива и споем гимн вместе. Стало известно, как отпразднуют 3 июля в Барановичах. Об этом и другом подробнее. В Беларуси буквально через пару дней вступает в силу положение указа о криптобанках, сообщил премьер-министр Александр Турчин на заседании наблюдательного совета парка высоких технологий. Сейчас в стране активно создается соответствующее правовое поле. В частности, обсуждается как требования к заявителям на получение статуса криптобанка, так и правила внутреннего контроля. В настоящий момент в ПВТ несколько десятков резидентов, которые так или иначе работают с криптовалютой или смежными сферами. Еще одно новшество введут в ближайшее время. Речь идет о KYT-провайдерах, что переводится с английского как «знай свою транзакцию». Это важный элемент с точки зрения формирования безопасного и стабильного функционирования данного сектора. В Барановичах готовится насыщенная программа празднования Дня независимости Республики Беларусь. Масштабные мероприятия развернутся на площади имени Ленина. В афишу вошли парк интерактива «Помним, гордимся, создаем», вечерний концерт от лучших творческих коллективов города и отдельных исполнителей, а также выездная торговля, выставка-продажа изделий народных мастеров и ремесленников. Основные торжества стартуют с возложения цветов к вечному огню и другим памятным местам. Дополнительную локацию организует краеведческий музей. 3 июля посетить временные и постоянные экспозиции можно на льготных условиях. Кроме того, вблизи учреждения культуры будет работать тематическая фотозона. Кульминацией дня станет республиканская акция «Споем гимн вместе» в 22:55 возле кинотеатра «Октябрь». Гудок поезда Победы 30 июня услышат в Витебске. Уникальный передвижной музей переносит во времена Великой Отечественной войны. Погружает в атмосферу сражений. Внутри воссозданы пассажирские санитарные вагоны. Отдельная экспозиция посвящена Брестской крепости. Историко-просветительский и общественно-патриотический проект проходит под патронажем администрации президента Беларуси и Российской железной дороги. Как отмечают организаторы, интерес к выставке не ослабевает. У молодежи после просмотра появляется чувство гордости за своих героических предков. Напомним, состав уже побывал в нескольких городах республики. Утром 23 июня его приветствовали в Барановичах. Конечной остановкой станет Минск. Продолжаем выпуск. В Барановичском межрайонном отделе принудительного исполнения 30 июня состоится выездной прием граждан. Проведет его начальник Главного управления юстиции Брестского облсполкома Елена Лещишина. С вопросами, связанными с исполнением судебных решений, местные жители могут обратиться с 14 до 15 часов по адресу улица Советская, 81А. Предварительная запись на личную встречу по телефону 8 0163 63 92 26. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства экономики со 105-летием со дня образования соответствующих органов страны и профессиональным праздником Днем экономиста, сообщает Белтам. Первая страница истории данной структуры связана с госпланом БССР, уникальной комиссией, которая по крупицам выстраивала хозяйственную деятельность молодой Советской Республики, заложив прочный фундамент для устойчивого социально-экономического развития современной Беларуси, говорится в обращении. Глава государства отметил, что роль экономического блока сейчас является одной из ключевых в обеспечении высокотехнологичной, конкурентоспособной экономики и сохранении национальной безопасности. Президент убежден, что и в дальнейшем сотрудники смогут успешно решать масштабные задачи каждого пятилетия и формировать грамотную стратегию на будущее. Александр Лукашенко пожелал представителям Минэкономики крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений на благо Беларуси. С 1 января текущего года в Беларусь прибыл 104 081 иностранный гражданин из 38 европейских стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приехало из соседних стран – Литвы, Латвии и Польши. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 362 250 жителей Европы. Из Латвии прибыли 435 323 иностранцы. Из Литвы – 700 533. Из Польши – 151 251. В ГПК напомнили, что главой государства было принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно. И о спорте. Четыре клуба сразятся за Кубок Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. Среди претендентов на победу и наши землячки из текстильщика. Поединки развернутся с 1 по 3 июля в столице. Так, 1 числа подопечные Юлии Михейчик выйдут на поле со Смолевической Викторией. 2-го с Минском, а 3-го с Гродненским ритмом. Для болельщиков будет организована онлайн-трансляция. Отдельные матчи покажут на телеканале «Беларусь-5». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на западный. 1,3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 26-28 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северный. 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 22-26 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Президент Александр Лукашенко на встрече с руководством Пинского университета предложил углубить сотрудничество Минска и Пекина в сфере образования, передает Белта. Обучение в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя производства, которое будет основано на тех знаниях, которые белорусы получат здесь, подчеркнул глава государства. Речь о практикоориентированном подходе зашла в контексте обсуждения совместной программы между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. В этой связи Александр Лукашенко отметил, что студенты, которые обучались в рамках этого проекта, должны создавать конкретные предприятия и производить в Беларуси соответствующий продукт на основании китайских технологий, прежде всего фармакологии. Основная задача, стоящая перед сотрудниками органов внутренних дел в период уборочной, заготовительной кампании, обеспечение сохранности урожая, горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей сельхозорганизаций. В Барановичском районе созданы рабочие группы, которые осуществляют контроль за хранением ядохимикатов и минеральных удобрений, складами зерновых культур, а также за состоянием техники. Особое внимание в ходе мониторинга работе сторожевой охраны, пресечению фактов бесхозяйственности, а также нахождение на рабочем месте в состоянии опьянения. Продолжаем выпуск. Проекционная подсветка появится в качестве экспериментального проекта на трассе, которая ведет из Бреста в национальный парк Беловежская пуща, сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций. В реализации данного проекта применяется инновационная технология. Она позволяет при помощи светодиодных проекторов дублировать на проезжую часть линии и дорожные знаки, что повышает безопасность в сложных погодных условиях и в темное время суток. Ранее на трассе Р-83 непосредственно при въезде в реликтовый заповедник была нанесена музыкальная разметка. Водители при движении по ней слышат легендарный шлягер песняров. Правда, дорога не фальшивит при условии, что водитель соблюдает рекомендованный скоростной режим. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 30-32. Вечером 27-29 градусов. Ночью ожидается 21-23 со знаком «плюс».

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 30-32. Вечером 27-29 градусов. Ночью ожидается 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичи FM.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко подчеркнул значимость китайского опыта для Беларуси в производстве лекарств и вакцин. Барановичи обновили рекорд жары – 36,4 градуса со знаком «плюс». Об этом и другом подробнее. Для Беларуси крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Пекинского университета. Передает Белта. Стороны обсудили совместную образовательную программу с ведущими руководствами двух стран по специальности биотехнология. В рамках переговора президент высказал жесткое требование. Студенты, которые обращались в рамках студии курса, должны работать на предприятиях, должны работать в тесном контакте с компаниями Поднебесной. Создавать конкретные медикаменты, в данном случае для лечения раковых заболеваний. Председатель КНР согласился с такой логикой, подчеркнул Александр Лукашенко. На вокзале Минск-Пассажирский презентовали фестивальный локомотив. Он будет курсировать по железной дороге Беларуси в дни проведения Славянского базара. Движение дополнительных поездов по маршруту Минск-Витебск организуют с 14 по 20 июля. Расписание построено четко под афишу музыкального форума, чтобы граждане могли спокойно прибыть в место назначения и окунуться в атмосферу праздника, рассказал первый заместитель начальника пассажирской службы управления БелЖД Константин Бояр. По его словам, традиционно составом перевозится от 10 до 11 тысяч человек. Заполняемость вагонов на данный момент 60%. Изюминка путешествия на брендированном поезде – музыкальная программа. В пути гости знакомятся с композициями, которые звучали на прошлых мероприятиях форума. В нашем городе накануне температура воздуха превысила критерии опасного погодного явления – очень сильная жара. 29 июня в 15:12 зафиксирован абсолютный максимум за всю историю метеорологических наблюдений – плюс 36,4 градуса. Об этом сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков. Он отметил, предыдущий рекорд был установлен в 1992 году – 35,7. К слову, 2025 запомнился самым знойным днем, когда столбик термометра достиг отметки 32,1 градуса. Летний сезон 2024 вплотную приблизился к пику, но не побил его – 34,5. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 30-32. Вечером 27-29 градусов. Ночью ожидается 21-23 со знаком «плюс».

0: Барановичи FM.
1: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Ой, совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
4: Мне холодно. Не больно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 30-32. Вечером 27-29 градусов. Ночью ожидается 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029 190 65 39.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
2: Реклама.
3: Во-во-во, Иголенька, полегче.
4: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
3: От цены в шоке даже продавцы.
5: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 30-32. Вечером 27-29 градусов. Ночью ожидается 21-23 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи FM новости.
1: Барановичах 12:30. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Документы почти на 50 миллионов долларов подписаны на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте, сообщает Белта. В нем принимает участие белорусская делегация, в составе которой представители многих секторов экономики, включая машиностроение, нефтехимическую промышленность, приборостроение, информационные технологии, производство продуктов питания, биотехнологии и фармацевтику, образование, логистику, торговлю, сектор страховых услуг. Вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич обратил внимание на то, что мощный импульс развитию двустороннего сотрудничества был задан главами государств Александром Лукашенко и Прабова Субианта в ходе встреч в прошлом году. Благодаря доверительным отношениям и договоренностям по широкому спектру направлений белорусско-индонезийское взаимодействие вышло на совершенно иной уровень. Яркое тому подтверждение – рост взаимного товарооборота. Соблюдение элементарных правил безопасности делает жизнь более стабильной и спокойной, помогая человеку сохранить здоровье и защитить имущество. Залог безаварийной эксплуатации газового оборудования, которое есть практически в каждом доме. Регулярное техобслуживание и поддержание в исправном состоянии вентиляции. Обратил внимание старший инспектор энергогазинспекции Барановичского межрайонного отделения филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области Александр Старовойтов.
0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Для Беларуси крайне важен опыт Китая в производстве лекарств и вакцин. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с руководством Пекинского университета, передает Белта. Стороны обсудили совместную образовательную программу между ведущими вузами двух стран по специальности биотехнология. В рамках переговоров президент высказал жесткое требование. Студенты, которые обучались в рамках этого курса, должны работать на предприятиях нашей республики в тесном контакте с компаниями Поднебесной. Создавать конкретные медикаменты, в данном случае для лечения раковых заболеваний. Председатель КНР согласился с такой логикой, подчеркнул Александр Лукашенко. Основная задача, стоящая перед сотрудниками органов внутренних дел в период уборочной и заготовительной кампании, обеспечение сохранности урожая, горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей сельхозорганизаций. В Барановичском районе созданы рабочие группы, которые осуществляют контроль за хранением ядохимикатов и минеральных удобрений, складами зерновых культур, а также за состоянием техники. Особое внимание в ходе мониторинга работы сторожевой охраны, пресечению фактов бесхозяйственности и нахождения на рабочем месте в состоянии опьянения. В связи с празднованием Дня независимости Республики Беларусь в Белпочте предупредили об изменениях режима работы почтовых отделений в первые дни июля. На предприятии проинформировали. 2 июля городские и сельские отделения связи работают по установленному режиму. 3 июля будут функционировать только некоторые объекты. Это 15 отделений в столице и всех областях, кроме Минской. В Барановичах отделение почтовой связи номер 9 по адресу Советская 81 будет открыто с 10 до 14 часов. И о спорте. 4 клуба сразятся за Кубок Беларуси по хоккею на траве среди женских команд. Среди претендентов на победу и наши землячки из текстильщика. Поединки развернутся с 1 по 3 июля в столице. Так, 1 числа подопечные Юлии Михейчик выйдут на поле со Смолевической Викторией. 2-го с Минском, а 3-го с Гродненским ритмом. Для болельщиков будет организована онлайн-трансляция. Отдельные матчи покажут на телеканале «Беларусь-5». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Жара не спешит покидать территорию Беларуси и задержится в наших широтах еще на один день. 1 июля температура воздуха в Брестской области достигнет 37 градусов, а Однако уже в четверг, начиная с северо-западных районов страны, станут поступать более прохладные воздушные массы. Понижение столбика термометра будет сопровождаться грозами, ливнями и шквалистым ветром. Возможен град. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 30-32, вечером 27-29 градусов, ночью 21-23 со знаком плюс.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама. Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 30-32. Вечером 27-29 градусов. Ночью ожидается 21-23 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает: ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Формирование единого центра научно-методического обеспечения системы образования. Правительством принято решение о реорганизации Академии образования. К ней планируется присоединить Республиканский институт профессионального образования и Республиканский институт высшей школы с последующим переименованием в учреждение образования Академия национального образования. Задачи, которые стоят перед новой структурой, преемственность деятельности в части научно-методического обеспечения всех уровней, от дошкольного и дополнительного до высшего образования, а также реализация программ повышения квалификации, переподготовки педагогических кадров. Вопросы развития туристического потенциала в Барановичском районе рассмотрены на очередной сессии Райсовета депутатов. На территории района много объектов, которые достойны внимания. Старинные храмы, памятники природы, в том числе и республиканского значения, отметила начальник отдела спорта райисполкома Кристина Осипчик. В лесу скрыт уникальный Ясенецкий родник. Этот природный феномен сочетает геологическую уникальность и живописное окружение. В топ туристических локаций Брещины уверенно входит парк животных. В 2026-м здесь побывало более 51 тысячи туристов. В два раза в прошлом году вырос экспорт туристических услуг предприятия «Кобел Колбовичи». Барановичский район ежегодно представляет свои возможности на международной выставке ярмарки туруслуг «Отдых», а также «Белагра». На базе района состоялся республиканский выездной семинар, презентация туристического потенциала Барановичского и Ляховичского районов, а также было организовано выездное заседание рабочей группы по агроэкотуризму при Межведомственном экспертно-координационном совете по туризму при Совете министров Республики Беларусь. Продолжаем выпуск. Банки включают слежку за мошенниками. С 1 июля финансовое приложение переходит на усиленный режим безопасности. Теперь, чтобы зайти в мобильный банк, придется в обязательном порядке поделиться своей геолокацией. Без этого доступ к счетам будет заблокирован. При входе в приложение система запросит разрешение на определение местоположения. Достаточно согласиться один раз. Если нажать «Запретить», с июля приложение перестанет вас пускать. Однако доступ восстановится мгновенно, как только включите геопозицию в настройках. В банках объясняют, это сбор цифрового отпечатка. Искусственный интеллект будет анализировать модель гаджета, оперативной системы, настройки браузера и другие технические нюансы, чтобы отличить реального владельца от злоумышленника. Можно пользоваться несколькими устройствами, система запомнит каждое. К слову, требование касается не только банкинга. Приложение «Оплати» тоже перестанет функционировать без доступа к геолокации. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах малооблачно, без осадков. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 30-32 градуса. Вечером 27-29. Ночью ожидается 21-23 со знаком плюс.

0: крепче прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Пятнадцать часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Премьер-министр вручил госнаграды работникам ключевых отраслей Беларуси. Минтруда анонсировала сокращенный рабочий день 2 июля. Об этом и другом подробнее. Премьер-министр Александр Турчин провел церемонию вручения государственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Высоких отличий удостоились представители множества сфер, в том числе промышленности, строительства, газовой отрасли, а также специалисты в области социального обслуживания, образования, культуры и спорта. Нагрудные знаки получены за продолжительную результативную работу и проявленный профессионализм. В числе наград – медали за трудовые заслуги, за безупречную службу третьей степени, медаль Франциска Скорины, а также благодарность от президента Республики Беларусь. Барановичская межрайонная прокуратура в выездном судебном заседании на базе ЖЭС номер 2 поддержала государственное обвинение по уголовному делу по статье 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении местного жителя. Мужчина, находясь в квартире потерпевшего, в ходе конфликта угрожал тому предметом, внешне похожим на пистолет Макарова. Фигурант полностью признал свою вину, рассказал помощник барановичского межрайонного прокурора Кирилл Данилюк.
2: С учетом позиции государственного обвинителя, предоставленных доказательств, характера совершенного преступления и характеристики обвиняемого, судом Барановичского района и города Барановича назначено наказание в виде штрафа в размере 70 базовых величин на сумму 3150 рублей. Приговор вступил в законную силу.
1: Продолжаем выпуск. 3 дня отдыха на старте июля. Нас ждут летние мини-каникулы. День независимости 3 июля в этом году выпадает на пятницу. Поэтому законные выходные автоматически растягиваются на 3 дня. С 3 по 5 июля включительно. Следующий такой подарок от календаря придется ждать до декабря. К слову, четверг, 2 июля, станет предпраздничным сокращенным рабочим днем на 1 час. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

Blood is pumping, I can see the end is right in front of me. Don't

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250

0: 50 рублей. Ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39. 190-65-39.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первого совместного проекта в Пекинском университете, передает Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские специалисты будут работать на родине, хотя в них заинтересованы российские, китайские и другие зарубежные компании. В республике есть база для работы. Главная поддержка на государственном уровне, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент выразил благодарность руководству Белорусского государственного и Пекинского университетов, которые выполнили его поручение, сделав первые шаги по углублению сотрудничества. В хозяйствах Брещины на свое первое рабочее место ежегодно приходят около 750 молодых кадров. Из них около 350 – выпускники вузов, остальные со средним специальным образованием. Наиболее талантливых и амбициозных сотрудников до 31 года включают в кадровый резерв, отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков. Сельхозпредприятия создают необходимые условия для их развития, сами специалисты готовы брать на себя ответственность и эффективно управлять ресурсами и технологиями будущего. К слову, всего в аграрном секторе области сегодня трудится около 40 тысяч человек. Продолжаем выпуск. Санитарно-техническое состояние многоквартирного жилищного фонда Барановичей и меры по созданию комфортных условий проживания горожан обсудили на очередной сессии Барановичского городского совета депутатов. Жилищные условия напрямую определяют здоровье человека, составляя значимую долю факторов окружающей среды, отметил глава депутатского корпуса города Виктор Колосовский. Главный санитарный врач региона Валентин Александрович рассказал о надзорной работе зонального центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты проверили более 1000 многоквартирных домов. 45,6% от общего количества имели нарушения. Наиболее распространенные – несвоевременный покос, ненадлежащая уборка территорий, подъездов и вспомогательных помещений, контейнерных площадок. Из менее массовых – отсутствие урн у подъездов, захламление мест общего пользования, неудовлетворительное состояние осветительных приборов или их отсутствие. Мониторинг направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-розыгрыш, плюс все запланированные на сегодня тематические рубрики. При этом, конечно, не отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист сегодня порадует вас какими-то знакомыми музыкальными композициями. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 30 июня на календарной странице. Пожелаю вам хорошего настроения. Делимся последними новостями, рекламой, музыкой. Стараемся держать себя в тонусе, ну и готовимся переключиться на игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
2: Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: кафе «Едим вкусно» – место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня фри-шаурма. Она достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 30 июня в 1936 году, напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл, который впоследствии стал одним из самых знаменитых бестселлеров американской литературы. Помните ли вы, как называется эта книга? Вариант первый – «Гордость и предубеждение», вариант второй – «Грозовой перевал» и вариант третий – «Унесенные ветром». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 30 июня в 1936 году, напечатан первый тираж романа Маргарет Митчелл, который впоследствии стал одним из самых знаменитых бестселлеров американской литературы. Помните ли вы, о какой книге идет речь? Вариант первый – «Гордость и предубеждение», вариант второй – «Грозовой перевал» и вариант третий – «Унесенные ветром». Если перечисленные книги вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется популярная книга Маргарет Митчелл, один из самых знаменитых бестселлеров американской литературы. Первый тираж этой книги вышел именно в этот день, 30 июня 1936 года. Это «Унесенные ветром», как многие из вас правильно вспомнили. Уже к концу 1936 года было продано более 1 миллиона экземпляров книги. В том же году Митчелл передала права на экранизацию продюсеру Дэвиду Селзнику за 50 тысяч долларов. В 1937 году Митчелл получила за эту книгу престижную Пулитцеровскую премию. Ну а в 1939 году был снят одноименный классический фильм. Что интересно, производство картины было сложным с самого начала. Съемки были отложены на 2 года из-за желания продюсера картины взять Кларка Гейбла на главную мужскую роль, а также из-за поисков Скарлетт на роль, которой было прослушано около 1500 актрис. В итоге, как вы помните, эта роль досталась британской актрисе Вивьен Ли. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 9788. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить фри шаурму, и отдельно благодарим кафе «Едим вкусно» за партнерство. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник выходной.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. На третьей сессии Палаты представителей принято 78 законов. В Барановичах на Притыцкого ведется реконструкция газопровода. Общественный и личный транспорт поехал в объезд. Об этом и другом подробнее. На третьей сессии Палаты представителей принято 78 законов, сообщил ее председатель Игорь Сергиенко. Он отметил, текущая повестка и результаты общения с избирателями отражают практически весь спектр задач, поставленных главой государства и решениями 7-го Всебелорусского народного собрания. Их суть проста и понятна гражданам. Мирное небо, безопасность на улицах, достойный труд и качество жизни в любой точке страны. На все это и была направлена законотворческая деятельность, сказал спикер. По его словам, осенью депутаты приступят к подготовке проекта экологического кодекса и не менее весомого документа кодекса о здравоохранении. Также следует завершить комплексную работу над блоком корректировок в сфере сельского хозяйства. Перечисленные темы находятся на особом контроле у президента, заключил Игорь Сергиенко. В Барановичах на текущей неделе стартовала реконструкция газопровода на улице Притыцкого. Она предполагает собой замену запорного устройства на участке от Горького до Красноармейской с внесением задвижки на зеленую зону музыкальной школы. Об этом рассказал заместитель директора, главный инженер предприятия «Барановичи ГАЗ» Юрий Разжаловец. В связи с этим на данном отрезке дороги до 13 июля перекрыто движение общественного и личного транспорта. Автобусы и машины пошли в объезд по Брестской. Водители просят учитывать ограничения при планировании маршрутов. Как пояснил Юрий Разжаловец, в нашем городе ведется системная работа по обеспечению надлежащего газообеспечения местных жителей. В августе специалисты приступят к обновлению своих сетей на Фроленково. Следующий этап намечен на сентябрь по Притыцкого вблизи железнодорожных путей. Продолжаем выпуск. В канун Дня независимости Республики Беларусь 2 июля нотариусы проведут республиканскую благотворительную акцию по бесплатному консультированию граждан. Все нотариальные конторы страны откроют свои двери для граждан, предоставив возможность получить квалифицированную правовую консультацию на безвозмездной основе в соответствии с установленным графиком. В рамках акции нотариусы разъяснят беларусам широкий спектр вопросов, входящих в их компетенцию. Граждане смогут получить информацию в части составления завещаний и брачных договоров, совершения сделок, оформления наследственных прав, удостоверения доверенности и согласий, совершения исполнительных надписей и другие. К слову, до конца года также пройдут республиканские акции ко Дню народного единства 17 сентября, Дню матери и Дню отца 14 октября и ко Дню юриста 4 декабря. Чтобы лето прошло с пользой для здоровья. Президентский спортивный клуб продолжает масштабный конкурс «Спорт и двор». Уже объявлено 3 задания из 8. Первое называлось «Видеовизитка». Тема второго – «Мое спортивное утро». А третье предполагает выполнение упражнений на выносливость. Участником может стать абсолютно каждый желающий от 6 лет и старше. В 4 основных категориях – мужчины, девушки, семья, 50+. Активистам необходимо найти ближайший спорткомплекс, расположенный на карте марафона, выбрать свой уровень нагрузки, провести тренировку, снять ее и опубликовать ролик в соцсетях с обязательными хэштегами. Жюри оценивает не только технику, но и креативность, а также качество монтажа. К слову, еще не поздно присоединиться к проекту. Регистрация идет до 15 июля. Мотивация весомая. Победители разделят призовой фонд в размере 24 тысяч рублей. В Барановичском районе прокачать тело и улучшить привычки можно на воркаут-комплексе в агрогородке «Жемчужный» по адресу Центральная улица 7. Помимо тренажеров здесь есть зона для игры в баскетбол. Пространство, адаптированное для людей с ограниченными возможностями. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: Жара не спешит покидать территорию Беларуси и задержится в наших широтах еще на один день. 1 июля. Температура воздуха в Брестской области достигнет 37 градусов. Однако уже в четверг, начиная с северо-западных районов страны, станут поступать более прохладные воздушные массы. Понижение столбика термометра будет сопровождаться грозами, ливнями и шквалистым ветром. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы прочесть свежие футбольные новости чемпионата мира. И не формат, где в очередной раз сможем окружить себя музыкальными энциклопедиями и послушать давно и всеми без исключения забытый хит. Поэтому не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

На второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим, соответственно, про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то это программа «Еще не вечер». Занимаемся не только викторинами, но и узнаем что-то действительно полезное. Например, о погоде до конца текущей рабочей недели. Уже в четверг она изменится. Температура воздуха днем в среднем плюс 18-20 градусов. Пасмурно и, вероятно, небольшие осадки. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Японии. Игра прошла на стадионе Energy Stadium в американском городе Хьюстон. Победу со счетом 2-1 праздновали футболисты сборной Бразилии. Первый гол в этой встрече забил полузащитник сборной Японии Каиси Сано на 29-й минуте. Полузащитник Бразилии Казимиро сравнял счет на 56-й, а нападающий Габриэль Мартинелли установил окончательный счет в этом матче на 95-й. Таким образом, в 1/8 финала сборная Бразилии встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар-Норвегия. Также вчера состоялся другой матч 1/16 финала чемпионата мира между сборными Германии и Парагвая. Встреча проходила на стадионе «Джилет» в американском городе Фоксборо. Основное и дополнительное время игры закончилось в ничью со счетом 1-1, а в серии после матча у пенальти сильнее оказались парагвайцы 4-3. На 42-й минуте Хулио Энсисо открыл счет в этой игре и вывел южноамериканскую команду вперед. На 55-й минуте Кай Хаверц забил за Бундестим и сравнял счет. На 102-й минуте защитник сборной Германии Джонатан Та забил гол, который был отменен после просмотра ВАР. Таким образом, сборная Германии сенсационно покидает турнир, а национальная команда Парагвая сыграет на стадии 1/8 финала. Уже сегодня состоялся другой матч 1/16 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Марокко. Игра проходила на стадионе BBVA в мексиканской Гуадалупе. Основное и дополнительное время игры завершилось в ничью со счетом 1-1, а в серии после матча в пенальти победила сборная Марокко 3-2. Первый гол в этом матче на 72-й минуте забил нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. Однако уже в компенсированное арбитром время на 91-й минуте команда Марокко сравняла счет. Мяч забил защитник из Садио, подключившийся к атаке. Дополнительное время прошло без голов. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказались марокканцы. Они продолжат выступление на турнире, тогда как сборная Нидерландов покидает чемпионат мира. На сегодня вынесено несколько интересных поединков 1/16 финала чемпионата мира. Так, в 20:00 сборная Кот-д'Ивуара сыграет с Норвегией. Чуть позже путевку в 1/8 разыграют национальные команды Франции и Швеции. Стартовый свисток в этом матче прозвучит ровно в полночь. Не пропустите.

0: Баранович ФМ.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

Но все они остались в прошлом тысячелетии, когда и музыкальный мир был совершенно другим, да и музыка конкретного жанра была востребована и популярной как никогда. Итак, Erasure, сингл 1994 года, Run to the Sun, делайте громче.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Наталья Василевская. Добрый вечер. Премьер-министр Александр Турчин провел церемонию вручения государственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Высоких отличий удостоились представители множества сфер, в том числе промышленности, строительства, газовой отрасли, а также специалисты в области социального обслуживания, образования, культуры и спорта. Нагрудные знаки получены за продолжительную результативную работу и проявленный профессионализм. В числе наград – медали за трудовые заслуги, за безупречную службу третьей степени, медаль Франциска Скорины, а также благодарность от президента Республики Беларусь. В хозяйствах Брещины на свое первое рабочее место ежегодно приходят около 750 молодых кадров. Из них около 350 – выпускники вузов, остальные со средним специальным образованием. Наиболее талантливых и амбициозных сотрудников до 31 года включают в кадровый резерв, отметил председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щупленков. Сельхозпредприятия создают необходимые условия для их развития, сами специалисты готовы брать на себя ответственность и эффективно управлять ресурсами и технологиями будущего. К слову, всего в аграрном секторе области сегодня трудится около 40 тысяч человек. Продолжаем выпуск. Санитарно-техническое состояние многоквартирного жилищного фонда «Барановичи» и меры по созданию комфортных условий проживания горожан обсудили на очередной сессии Барановичского городского совета депутатов. Жилищные условия напрямую определяют здоровье человека, составляя значимую долю факторов окружающей среды, отметил глава депутатского корпуса города Виктор Колосовский. Главный санитарный врач региона Валентин Александрович рассказал о надзорной работе зонального центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты проверили более 1000 многоквартирных домов. 45,6% от общего количества имели нарушения. Наиболее распространенные – несвоевременный покос, ненадлежащая уборка территорий, подъездов и вспомогательных помещений, контейнерных площадок. Из менее массовых – отсутствие урн у подъездов, захламление мест общего пользования, неудовлетворительное состояние осветительных приборов или их отсутствие. Мониторинг направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вопросы развития туристического потенциала в Барановичском районе рассмотрены на очередной сессии райсовета депутатов. На территории района много объектов, которые достойны внимания. Старинные храмы, памятники природы, в том числе и республиканского значения, отметила начальник отдела спорта райисполкома Кристина Осипчик. В лесу скрыт уникальный Ясинецкий родник. Этот природный феномен сочетает геологическую уникальность и живописное окружение. В топ туристических локаций Брещины уверенно входит парк животных. В 2026-м здесь побывало более 51 тысячи туристов. В два раза в прошлом году вырос экспорт туристических услуг предприятия «Кобел Колбовичи». Барановичский район ежегодно представляет свои возможности на международной выставке ярмарки туруслуг «Отдых», а также «Белагра». На базе района состоялся республиканский выездной семинар, презентация туристического потенциала Барановичского и Ляховичского районов, а также было организовано выездное заседание рабочей группы по агроэкотуризму при Межведомственном экспертно-координационном совете по туризму при Совете министров Республики Беларусь. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется пиццерист. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС – это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
4: Знаешь,

Давайте прощаться. За 2 часа эфира мы успели провести смс-розыгрыши, пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости с чемпионата мира, отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про один из успешных синглов дискографии британской группы Erasure. А мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Завтра мое эфирное время начнется в 17.00. Вас ждут игровая смс-викторина, тематические рубрики и, конечно, музыка. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Наши бездорожья и компас.

0: газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100.0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Наше радио. Барановичи ФМ.
1: И опять бессонница, спутница до утра. Его фото, ее лица. Одинокой девочки, что грустит по мальчику, думая, что без него не справится.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Наше радио.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

кто сказал, что пацаны не танцуют. Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юг.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 21-27 градусов. В течение дня 30-32 со знаком плюс.